Anıcı ben değil neşte ole John neyle ey dediği deyin God bahcil neyi ey dediği latta huyot la anıl soyki ata ebik eko dahcil neşte ole John neyle koko nahcil ne latta ахот пехос нече ахун цого бе нахожил не тоде жоннила акко нахожил не тоде леги жо э яин эм акко жо э ти диен бинаниш ат э а бизади насчит э тоде ат э жо э диги на неш хаде аго акко бинжил неш толле нахжил не толле а жоннила э я ди а нче де ен лени а на неш айди ахи а хайдина аниги эди эдиги бинжил неш толле а жоннила акко ассейжи игит э я eid eya nahujil nehtole tege jo eid atinde khudlongo at akoko eogut ego di diyin bajol nishko a nas yit itole nahujil neko ben nahje a nas yit itole jo nego anila akoko a koko honad ne huot la an zeugi big echo hujil ne dole a jonnila a do honad ne akha anjil latta haldi akha anjil dole a jonnila jo koko di nilje de yin Ajik Aidi Ahgi Joid Aya Akha Anjil Wotdo Lethigi A Sata Haidido Atgo Bechas Ago At End Akha Anjil Wotdo Lethigi Akoko Haibika Anjil Wotdo Leth Jo da os ladige bikha anjil wat do le khaira beche nahui nago bikha anjil wat do le khaira beje stelige bikha anjil wat do le jo e ach yes ne akko a biznel anje e hot ego akha anjil wat do le jo ne la akko nilche de yin lini Aidi ahi be ben nati do ben nakhagunde de yin ba o nishto le tiki jo e ya yatke a koko na kegune ye ha jigi e ya a ka anjil wot do le jo nila a ko da ostla digi a ka anal wot do le Johnny go an a koko e nilche de yenda aidi ahagi ya yastke ben nache o nishto lethigi jo e ah yesne a koko khayda beche nakhui nago bejain ta shilingo beche yistil shilingo ta a koko de Nanish the yin bananish at a dorujo yin et lego silego a coco haida a ka anal wok do le thigi big ha a benacha a ka as do what a habivone sanage jonila. A koko e a chut en os ladin lini atin di ye nanish
nechahu longo at a koko, eya yathe, a